0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единой России партии с регионерч отделениш дагалос шеквертя Дмитрий Медведев Волш. Дисредина кашта сар Йохан сарчужам эхдерг в регион царах цуюгада лодшхилла Нохчи республики правительство председатель Единой России партии Нохчи республики эрчудег секретарь партии лаккарчхи чундег шхот Даудов Мухаммад правительство председателя халгар заместитель автомобилинег министр Тумхаджиев Айса. Сундық шош дейсредіна қаржыми компаниях дерглерін штергоне еснер Единой России холк программ тэйо.

Хаджгеш Адинч Камеля, Мехдехи Хамч, Республики Муфтис, Межиев Сал, Хаджс Дейкалвина, Кадыров Рамзан, Тулам Бахарт, Хехна Цунна, Киамушхалар Балгда. Гулбел Чардина до Дериги Дикник Дюрш. Мероприятие Дейкш Хошна, Алгарч, президент России Турпал Хоч, Кадыров Амат Хаджит Архчу, региональный короли фонд, Цархьек на продукты Гулаш. Ишта Дука мероприятие Шью, Цухилам Лерина, регионе Дахош. Шиезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарьюки Бар Модельный Муниципальный Библиотек. Барги заявка Чехиалю России Федерации Культуры Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шмасочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карачхен Пространство. Шенчуах Керл Гирс Киншкни Фонд Йолш. Ишта Царнчуах Коллурду Хейл Шмилхчу Хейнер Болчу Бахар Хош. Ишхарью Курчла Ведна Невра Яхмартна Гюмса Халхмартна Муниципальный Кош. Библиотеки зайки ор дохшду дюзала мехаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлияхру ки ио культур. Меттик школ бершна дайшнанушна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу гали хал тодарихул йолу шай проекташ дадолураш киледак. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявка, что юцурилщу благоустроить эйолчу студенти каусами. Из дагошергю национальные приоритеты организации Россия гишлощер министерство одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хейлш тодарн студентчу озор креативный проекти библиотек колар ю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна гишлощера дек дюш бол верхит шарир тэпхит шари халбол студент. Заявк чуял тарою шех цхан царах а ишта тобан царах. Тюл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом нурду хор номинаций тулам хочун. Стер стажировки ахчек бол тару хирю тюл чу архитектурни бюрошка. Даглац ишхирю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

Это была композиция от Ильяса Ибиева «Садуатары», и она сегодня открывает мой утренний эфир. Зовут меня Милана Гиреева, пробуду вашей компании до 12, и, конечно же, желаю вам утра доброго, бодрого и отличного настроения на весь день. А тем, кто в дороге, я желаю хорошей дороги, да, мукшмяш, такая чудовищу. Ну и предлагаю плавно перейти в календарь событий и быстренько поговорить о праздниках, которые у нас ежегодно отмечаются 22 сентября. Итак, у нас такие необычные праздники. Первый — это Всемирный день без автомобиля, поэтому выходим из машины и пешочком добираемся до работы. Также Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога и День хоббита. Вот такие вот необычные праздники. Говоря о знаменательных событиях, таких у нас, точнее, такие у нас тоже имеются. Есть одно событие. В 1784 году было основано первое русское поселение на Аляске. Больше никаких знаменательных событий я не вижу, и поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех именинников, которые сегодня будут отмечать свой день рождения. С днем их рождения! Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья. Это самое главное, чего только можно пожелать. Ну и, конечно же, чтобы все ваши мечты сбывались. Продолжает наш эфир одна из моих любимых композиций. Надеюсь, что вам песня тоже понравится. Это Абдул-Керим Мускеев, «Хэлхазаюа» называется его песня. И звучит для всех девушек в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссии невыполнима последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Смотри, какая красотка!

0: мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рога лося очень чувствительны. Они пронизаны кровеносными сосудами и нервами, что помогает

0: у зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. На лапах всех хищных птиц только по 3 пальца. Кошачьи ходят так, что задними лапами они наступают почти ровно в то же место, куда ранее наступали передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных

0: Частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Небеса мои. Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского

0: Плюс салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50 Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 22 сентября, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, прогреется до плюс 20, и днем температура воздуха у нас поднимется до отметки плюс 26, будет пасмурно, но без осадков до конца суток, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 22, и ночью составит плюс 18 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 79%, ветер северный, ощущается как плюс 20 градусов, и закат сегодня мы с вами ожидаем в 17 часов и 56 минут ровно.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните.

0: 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: анонс.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ.

0: Платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
0: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 60.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контакт

0: Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.

0: Павловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего

урожая и лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

Это был Илья Собиев с композицией «Стогола». На часах у нас 10:30. Совсем скоро мы с вами откроем час приветов. Ну и перед этим, на оставшиеся полчаса, сразу же после композиции от Малики Кавраевой, я решила сделать небольшую склейку старой пластинки. Поэтому слушайте старую пластинку на радио «Грозный», никуда не переключайтесь и дожидайтесь часа приветов.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А. И улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Республики Дешра Элмна министра Даев Хошбау Дистедельнин при Алхчуклашкар и Салчуклашк Халболч Дешер Хошна, но Чимет Киншканш Архиеца Кечамбари Охулболх Эйсарбахкар. Цюнхадель Дисредина школе директор Шце, но Чимот Киур Институт Гоузанчашца Кечуа Дахоч. Цюнджам Ашса Даев Хошбау Дистедельнин школшка, но Чимот Хихар Коргир Талмашбар. Ваймек Даскадер Фрамзан Хаддас Болх Бубойч, Ваймот Киур Яхула Алш барихула. Су билгал дешту мот сахилчик ам дочь хилар. Цундел мейхал душек о мот хаар иски ор тихючуч орышка дакаудуар. Делч сентября сел жала даях алшоня духора шера регион шнюкра и тек коннект ши эзерт елх элла и тек конференции. Извоуштул шергю тридит компании, но в республике Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Аматхажиц Архчу университета Годарц. Чин программе юг ади средирду хами де кир мазалях, пачхалх программе качу ери холдерк хи урах, импорт хи цори холдерк ишта тешам боллу и та инфраструктур коллари хула долу хаттарш. Конференции дэк шош ди средирду карарчхэна цифровой сацмашкула бокалла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш болг юг ялнури холдерк. Мероприятие даур юлшу университета коалхчу корпусе. Миллион сом соу хажина шезерт гейл халчара ногчи республике кастинчу категоришкарнах балх есенчарн гуэн. Ценг болха амбинир социальный фонда ногчи республикерчу урхалу. Субсидиш пачхал программец доохшлушчу белхметтикш юлчарна гуэн. Ведомство Белгалдин финансовый дек одару белхметтикш юлчарн таролу шхилар. Леринчу программе дек шхой балхитурн юлш юлчу харжах цадах методу. Су категории на югбелшбут эмхилами ветеранаш, леринч операции дэкшхой, леринч операциях кэлхэнчэр дюэзэлш, инвалидаш кэ категоришкар нах. Субсидии ец бэлхметтикш ёлчэр дэс закон тэдэхкарс догуш заявлениш чудал. Керла ан исташ элчу акселератора Годарц, ногчи пачхалк мехдятан технический университет студенти Тарохэрю, шай технологический стартап шкочи. Программ болх байолелю университете. Союк золерінду хобайстыг. Жам айах тюндэйк шхой кечин кэлэ ил езарю, тэ пхит.

жам ахтел проект шилчан лурю, шейда долур шкоч да грантш. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлшумахкой, Марш Айл.

11.07 на часах. У нас стартовал час приветов на радио Грозный. Напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа у вас есть возможность передать приветы родным и близким через наш телеграм-канал радио Нижнее подчеркивание Грозный. Там для вас я в скором времени выгружу видеоролик с надписью «Час приветов», под которым можно будет оставлять ваши текстовые сообщения. Для тех, у кого нет социальных сетей, напоминаю, доступен сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Но этот час у нас без заказа композиции. То есть вы можете просто передавать приветы и радовать своих родных и близких. Открывает час приветов композиция Хусейна Расаева «Сахоменок».

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в

0: Удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Ренат Каримов с композицией «Ойлан Сахоныч». Сах 11:24. Час приветов на радио Грозный. У нас продолжаются зачитки ваших первых текстовых. Итак, Малика просит передать огромный салам Машал своей сестре Мадине и брату Майербеку, которые сейчас в пути и слушают радио Грозный. Желает она им хорошей дороги, и мы тоже, пользуясь случаем, передаем дух салам Машал и всем тем, кто в дороге, желаем хорошей дороги. Да, мокшмяш, такая читаюша. Ну и спасибо, что умудряетесь нас слушать в пути. Так, а также просят поздравить Абдулу, точнее, с днем его рождения. Пишут, что ему сегодня исполнилось 18 лет. Поздравляют его все родные и близкие. Да, алдыгалвыл, да, алдыгуахвыл. Просят также передать привет Резвану, который собирается ехать в Грозный, и желают ему тоже хорошего, плодотворного рабочего дня. Под этим сообщением у нас не подписались. Это абонент 0392. Ну что же, сейчас час приветов продолжит тоже очень такая красивая композиция в исполнении Тамары Дадашевой «Ирс». Ну а я напоминаю, что в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» уже появился видеоролик с надписью «Час приветов», под которым вы можете оставлять ваши текстовые сообщения. Поэтому, друзья, пишите и не забывайте, что час приветов у нас подойдет к концу через полчаса.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире. Все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
4: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция от Али Димаева, «Гюрианан Муком» называлась она. И на часах у нас 11:52, час приветов на радио «Грозный» подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых, которые вы успели отправить на наш телеграм-канал. Итак, появляется человек, которого мы крайне редко видим в часе приветов. Это, конечно же, Адлан Шалинский, пишет он следующее. Машова, Адлан. Сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения уважаемая Людмила Юрьевна. В этот день хочется пожелать, чтобы здоровье не подводило, а выходные действительно помогали отдохнуть. Также хороших новостей, побольше на работе. С уважением, Адлан. Ну и, конечно же, с уважением наш коллектив ЧГТРК, Радио Грозный, тоже присоединяется и желает имениннице долгих лет жизни. Так, идем дальше. Ассаламу алейкум, саламашалду, Милана и Сулейман Тяченко. Вот так вот, люди не узнали. Я сегодня без Сулеймана, дилер саламашал, хилмарщи, угалвегадуктуй, гардух, саламашал. И если я не ошибаюсь, у Сулеймана будет вечерняя смена послезавтра, поэтому обязательно ждите. Ишт саламашал, да лордер, сун массера, царах махашев, хароник, бетаев, ибрямик, да Аллах, тойлшу масарна. Вот такое вот теплое сообщение от абонента, который решил не подписываться. Дерис Хилдал Садул Хаздешнаш. Нам очень-очень приятно, но, к сожалению, не всех вы вспомнили, а там ребята за стенкой все слышат, слушают и, наверное, на вас обидятся. Больше новых текстовых я не вижу, поэтому, как обычно, как всегда, мои приветы остаются неизменными. Завершая этот час привет, также подводя итоги своего эфира, хочется передать приветы в первую очередь, конечно же, вам, пожелать хорошего дня, отличного настроения. Шумасери Дебертки До. Также привет отправляются моим коллегам за стенку. Тоже желаем хорошего, продуктивного рабочего дня и заранее приятного аппетита всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старая Таги, всем жителям чудесного города Грозный, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, самый большой, самый теплый салам машал. Врывается Ахмад, наш постоянный слушатель, пишет: всегда приятно слушать радио Грозный, передайте, пожалуйста, всем салам машал от меня. Это Ахмед Мелиев, марш ву. Мы рады тоже видеть тебя в часе приветов, ребятки, Догл. Также другу семьи хочется передать огромный саламашал, который сейчас в дороге, по всей видимости, поймал нашу волну, слушает радио Грозный. Это Али Кадиев. Али, марш вогл, хадебертки догл, и желаю тебе хорошей дороги. Спасибо, что написал. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева, а услышимся мы с вами, да, мукла, завтра, шумасери, аликею.

0: Новости.
1: Маршал Душегладу Олыш Керлнышк. Мухчи республики Дешра Элмна министра Даев Хошбау Дистеделин Пхи Алых Чуклашкар Иссал Чуклашк Халболч Дешер Хошна Мухчи Мет Киншканш Архиеца Кечам Бари Охулболх Эвисар Баккар Цюнахдар Дисредина школе директоршца Мухчи Мот Киур Институт Гоузанчашца Кечу Дахоч Цюнжам Ашса Даев Хошбау Дистеделин Школшка Мухчи Мот Хихар Кур Гир Талмаш Бар Ваймек Даскадыров Рамзан Хаддас Болх Бубойтш Баймот Киур Ехула Алш барихула. Цу билгал дешту мот сахилчак ам дочхилар. Цундел мейхал душек о мот хаар исқи

0: здоровья.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Сюда чулит яхизи.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Через плеки дешра элмна министра даев хошбау дистеделин при алхчуклашкер и салчуклашк халболч дешер хошна, но чимет киншканш архиеца кечем бари охулболх эйсар бахкар. Сюнгдер дисредина школе директоршца, но чимот ки ур институт гоузанчашца кечуа дахоч. Сюнджам ашса даев хошбау дистеделин школшка, но чимот хихар кор гирта лмаш бар. Ваймек даскадер фрамзан хаддас болх бубойтш, ваймот ки ур ехула Алш барихула. Су билгал дешту мот сахилчик ам дочхилар. Сундел мейхал душик о мот хаар иски ор тихи учуч орышка дакаудуар. Делч сентября сел жгала дая алшонях духора шера регион шнюхара и тек коннект шиэзерт гейлх элла и тек конференции. Извауш в толщергю тридит компании, но через республики Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Аматхажиц Архчу университета Годарц. Чин программе юг ади средир духа ми де кир мазалях, пачхалх программе качу ери холдерк ки урах, импорт ки цори холдерк ишта тешам боллу и та инфраструктур коллари хула долу хаттарш. Конференция дэк швош ди средир дух карарчхэна цифровой сацмашкула бок алла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш балх юг ялнури холдерк. Мероприятие даур юлшу университета ко алхчу корпусе. Миллион сом сол хажина шезерт гейл халчара ногчи республике эстинчу категоришкарнах балх есенчарн гын. Ченг болха амбинер социальный фонда ногчи республикерчу урхалу. Субсидиш пачхалх программе сдохшлушчу белхметтик шиолчарна гын. Ведомство Белгалдин финансовый де годару белхметтик шиолчарн таролу шхилар. Леринчу программе де шхой балхи торн йол шиолчу харжах цадах методу. Су категорийна югбелш бут эмхилами ветеранаш, леринч операции дэкшхой, леринч операция кэлхэнчэр дюэзэлш, инвалидаш кэ категориш карнах. Субсидии ец белгметтикш ёлчэр дэс закон тэдэхкарс догуш заявлениш чудал. Керла ан исташ элчу акселератора Годарц, ногчи пачхалх мехдятан технический университет студентей Тарохэрю, шай технологический стартап шкочи. Программ болх байолелю университете. Цоюк золеринду хобай стаг. Джам айах тюндэйк шхой кечин кэлэ ил езарю, эпхитта проект. Чынг болхамбина лаккач дешара хукмат. Программу таролурю и ихула водородни энергетики хула, нейротехнологии интернета, ки мехалчу де ки мехирдол, да долур шбак илчу бизнес-проекташ к дерзу. Университете Абилгалдин Кёртник, студентшна уэшел проект школ тарун шхалейтар, царна ки а годар дуэл. Проект программ цхан семестерн леринью, жам эхтел проект шелчан лурью, шай да долур шкоч да грантш. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Амбацах, Шишдацах, Шоуданашдацах, Орцах, Рейдакан, Байнаш Аяцах.
1: Хейшанан Керчбогуш, Курбюлуш Бацах, Сотиеша Нохчичуе и Захояцах.

36 столиц, и, как говорил легендарный человек, Цандиш Эйдыгниш, или, как говорят чекисты, у хорошего чекиста должна быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки. В эфире радиостанции «Грозный» огромный поток хорошей, качественной, патриотической и романтической музыки, плюс хорошая информация. Все это в режиме 24/7, поэтому хотите быть в курсе последних событий, просто настраивайте свои радиоприемники на частоту 105,4 в диапазоне FM.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Республики Дешра Элмна министра Даев Хошбау Дистеделин при Алхчу Клашкер и Салчклашк Халболч Дешер Хошна, но Чимет Киншканш Архиеца Кечамбари Хулболх Эйсар Бахкар. Сюнгдер Дисредина школе директоршца, но Чимот Киур Институт Гоузанчашца Кечуа Дахоч. Сюнджам Ашса Даев Хошбау Дистеделин школшка, но Чимот Хихер Коргир Талмаш Бар. Ваймек Даскадеров Рамзан Хаддас Болх Бубойч, Ваймот Киури Хула Алш барихула. Су билгал дешту мот сахилчик ам дочхилар. Сундел мейхал душек о мот хаар иски ор тэхи учуч орышка дакаудуар. Делч сентября сёлжгала дая алшуня ду хора шера регион шнюкра и тэк коннект ши эзерт гейлх элла и тэк конференции. Извоушту шергю тридит компании, но через республики Мехгде правительство администрации с регион транспорта зайна цифровой кэра министерству Кадыров Аматхажиц Архчу университета Годарц. Чин программе юг адис редир духа ми де кир мазалях, пачхалх программе качу ери холдерк хи урах, импорт хи цори холдерк ишта тешам боллу и та инфраструктур коллари хула долу хаттарш. Конференции дэк шуаш дис редир дух карарчхэна цифровой сацмашкула бог алла уэш юлу Росси и та рынка тенденциш болг юг ялнури холдерк. Мероприятие даурилшу университета коалхчу корпусе.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Пиал. В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180. Простым языком.

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дропперами.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
0: Деньги дороги, как память.
1: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

халах даима, шут эреш хирю, уланахи бюйцу чулек харчу мугря, шусидя шхуттурю даймах кабайнаш.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Америки стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны.

0: внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина.
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Москва дала шелчу финансовой форуме Дарлесна, но через влики правительства председателя, заместителя финансов министра Тагаев Султан. Из Леринер кеме финансовая система почал кера бух элчу темин. Форум дикмейдю финансовый дэр долхаташ дизреда федеральный регион шкара эдала органи векалш вовших тухшел. Цю на программе юкаю елхи тематический сессии. Царц дош дизредирду почал финансовый дэр мехал долхаташ. России декар рынках криптовалютиц долхал кепе долларахки. Дагдает халхар московский финансовый форум даяхне шезарт айелхит талчшерат айху алчу сентября. Из юх хилдах вэттин финансовый дэк векалша пачхалк экономик туя рехул мехал хатташ дисредара церист якара нэкш карур. Чечен энергокомпания Голзан Чбуя Агинч Тулк Долдекаш Схагул Дарьехул Болбол системно дахош. Карачера Барбаттанчуа Судек Тесна Елх Эзерсов Сюд Сацам Хобай Шовстре Премиллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзерсов Хилла. Цуюкан абонент Шешент Ирс Хаделла Тездре Ди Миллион Цахоч Декар. Чечен энерго Голзан Чаш Жигар Дахош Префилактический Болх Буд Декарш Эхдол Чарц. Шешехена тулкдол дикаш схатса далрт эхлуаниха иш схадалра нейх дерте качош. Иш дюц дахар хейлш ледер долчарна пачхалк деш долчу гуэнх дерг. Чечен энергас береги койк шешехена шешягинч тулках дикар далуш хилхар эл. Доузит иш тадалра нейхаш. Новчий республике кастошю тюэлла бренд. Бренд ши эзер тэ елх кастория хул. Кашта сарда дуэлин хилар хаэтин регион мох экономика киора министерству. Преми дахошу регионерчу бренд шна годария хул елчу программиц дохш. Из кечиню новчи республики мох экономика киора министерству Россия Федерации президент динчу тэдиллэрц дохш. Кашта сарда дуэлин дут тэхан дёрзурду тэ ди алчу сентября. Мероприятие дая харот таруалурью предпринимателей Юкараллу, регион Киория, Дешдерг Доуза, Мехал социальный проект Шнагода. Жамай Билгал Ерю Тюэлла Пхи Бренд. Толом хошен соучдар церемония Дагурю Сёлжгала, Карарч Бетта Тгэй Иссалхча. Наже юрт муниципальный коштарчу полицейский чу халгар метки акин дагистанерчу Касписк гала кюгла тарихул даянчу сайеллинчу республики турниря. Цюнх болха амбина чу арчу гулхи министерству. Извук полиции сержан Гурманаев Мансур. Ваймах койук вэллер куздгэ койт килни хал юлчу юзэлли кепя. Оусам лерин бар дагистанерчу ФСБ у ФСБ белгдэкш коучдэш кэлхэнчу сотрудники есэн. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Дучигла Долыш Керлнышк. Москва дала щелчу финансовой форуме Адар-Лесна Ногчи Республики правительства председателя заместителя финансии министра Тагаев Султан. Из Леринерки ами финансии система почал ки рабух элчу темин. Форум дикмейдю финансовый дейк долхаташ дизреда федеральный регионшкара эдала органи векалш вовших тухшел. Цю на программе юкаю елхи тематический сессии. Царц дош дизредирду почал финансовый дейк мехал долхаташ России декар рынках криптовалютиц долхал кепе далурахки. Дагдает халхар московский финансовый форум даяхнешие зарт айлхит талчират айху алчу сентября. Из юх хилдах веттин финансовый дек векалша пачхалк экономик туя рехул мехал хатташ дисредара церист якара нехшкарур. Чечен энергокомпания Гоузанч Буягин Штук Долдекаш Схагул Дарихул Болбол системно дахош. Карачера Барбатанчуа Судек Те Исна Йох Эзарсов Сюд Сацам Кобай Шовске Премиллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзарсов Хилла. Суюган абонент Шешент Ирс Хаделла Дездре Ди Миллион Цахоч Декар. Чечен энерго Гоузанч Жигар Дахош Профилактический Болг Бу Декаш Эхдол Чарц. Шешехена тук дол дикаш схаца даларт эхлуаниха, иш схадалара нек эхдерк те качуш. Иш дюц дахар хейлш ледар долчарна пачхалк деш долчу гойн хдерк. Чечен энергас береги койк шешехена, шешягин штуках дикар далуш хилхар эл. Доузит иш тадалара некаш. Ночи республики кастошют тюэлла бренд. Бренд ши эзерт эй елх кастори хул, кашта сарда дуэлин хилар хаэтин, регион мохк экономика киора министерству. Преми дахошу регионерчу брендышна годари хул елчу программиц дохш. Из кечиню ночи республики мохк экономика киора министерству, Россия Федерации президент динчут эдиларц дохш. Кашта сарда дуэлин дут тахан, дёрзурдут эй ди алчу сентября. Мероприятие дая гаро таролурю предприниматель Юкарлу, регион Киориях, Дешдерг Доуза, Мехал социальный проект Шнагода. Жамая Билгалирю Тюэлла Пхи Бренд. Толом хошен соучдар церемония Дагурю Сёлжгала, Карарчбеттат и Иссалхча. Наже юрт муниципальный кошторчу полицейский чу халхарметки ақын дагестанерчу Касписк ғала күйгілі тарихылда янчу сайелленчу республики турнире. Цюнық болға амбина чу арчығылықы министерству. Изву полиции сержант Гурманаев Мансур. Ваймах койуқ вәлер қуздығы койт килне халйолчу юзылли кепе. Қаусым лерин бір дагестанерчу ФСБ, УФСБ белғ дейқыш қоуч деш қылғынчу сотрудники есен. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев» – вы.

0: Павловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Радио «Красный».
5: Музыка, которую ты любишь.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. В Чеченской Республике совсем скоро пройдет неделя безопасности пациента и популяризации Центра здоровья. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-терапевт 3-й поликлиники Рошана Исаева. Дедикал Маршевел.
2: Дикенсток ехал.
1: Рошан, я предлагаю сразу к нашим вопросам приступить. Первый у нас такой. Расскажите вообще про эту неделю и какие профилактические мероприятия пройдут у нас в Чеченской Республике.
2: 17 сентября отмечается как Всемирный день безопасности пациента, в рамках которого в нашей республике и по всей России проходят профилактические мероприятия. В этом году этот день и посвященная ему неделя с 14 по 20 сентября проходят профилактические мероприятия. Цель этих мероприятий – это акцент на раннее выявление, то есть это профилактика. В нашей республике в различных медучреждениях состоялись дни открытых дверей, где консультировали различные специалисты, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог, где проверяли артериальное давление, уровень сахара, холестерина, кардиограмму, флюорографию легких проводили, а также информировали пациентов о тех или иных факторах риска, чтобы избежать. И информировали жители о вредных привычках, важности физической активности и правильного питания.
1: Это получается как диспансеризация, да, вот люди,
2: да,
1: когда проходят?
2: Да.
1: А как правильно пациенту контролировать прием назначенных лекарств и проверять их совместимость, чтобы избежать ошибок? Ну вот бывает же такое, что человек пошел к определенному врачу, не рассказал там о хронических заболеваниях, ему прописывают препараты, и вот позже эти препараты могут вызвать какие-то аллергические реакции или пищевые.
2: Чтобы избежать ошибок, надо придерживаться следующих правил. Первое – это информировать врача о всех препаратах, которые он принимает в настоящее время, включая это лекарственные препараты, пищевые добавки или даже растительные средства. Чтобы не ошибиться в назначенных препаратах, я рекомендую записывать название, дозу, время приема и связь с едой и возможные побочные эффекты. Проверка на совместимость – это задача врача. Именно он, зная полную картину здоровья пациента, зная его основной и сопутствующий диагноз, может подобрать безопасное лечение. И препараты, которые он подбирает, пациент просто принимает, он не думает о их совместимости и так далее.
1: Сами не занимайтесь дома самолечением, проходите и профилактику, и диспансеризацию своевременно, обращайтесь к вашему терапевту. Рошан, какую роль в профилактике заболеваний и сохранении безопасности играют центры здоровья в целом?
2: Центры здоровья играют ключевую роль в профилактике. Они проводят оценку функционального состояния организма, выявляют факторы риска и консультируют поведению здорового образа жизни. В нашей республике такие центры функционируют. В этих центрах проводят бесплатные обследования, профосмотры. Это анкетирование, измерение антропометрических данных, рост, вес, окружность талии, измеряется артериальное давление, берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу, флюорографию легких проводят один или два раза в год, кардиограмму, измеряют внутриглазное давление и осматривается окулистом.
1: Как регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить серьезные болезни еще на ранней стадии?
2: Секрет в том, что многие опасные болезни на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может себя чувствовать прекрасно, а болезнь уже развивается. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Повышенное давление или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать, до тех пор, пока не случится какие-то инфаркты или инсульты. Если их обнаружить, факторы риска можно было бы скорректировать это, то есть предотвратить. Поэтому диспансеризация, профосмотры играют ключевую роль в профилактике. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Повышение давления или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать до тех пор, пока не случится инфаркт или инсульт.
1: Рошан, так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, какой главный совет вы бы дали пациенту, чтобы он стал активным и уверенным участником процесса своего лечения?
2: Мой главный совет очень простой. Не бойтесь задавать вопросы. Если вам что-то непонятно, если вас беспокоит что-то о вашем состоянии, подходите к врачу, задавайте ему вопросы, спрашивайте. Если вы в чем-то сомневаетесь, уточните. Врач не обидится, наоборот, ему важно, чтобы вы понимали, зачем вы принимаете то или иное лекарственные препараты. Вести дневник здоровья, записывайте давление, самочувствие, прием лекарств. Это помогает как вам, так и врачу видеть динамику. Еще один важный момент – не заниматься самолечением. По совету знакомых или из интернета. То, что помогло одному человеку, может навредить другому. Ваш организм уникален, и лечение должно быть подобрано индивидуально.
1: Хорошо, Андрей, сказал, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-терапевт 3-й поликлиники Рошана Исаева. Адикё.
0: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам.

0: Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Грозный.
6: Город Е-Радио.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе по адресу город Грозный.

0: рассматривают гибридные модели и спецмодификации, например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал дуже гладолаш керлнешк. Москва дала щелчу финансовой форуме Адар-Лесна Нохчи Республики правительства председателя заместителя финансии министра Тагаев Султан. Из Лернер Киэми финансии система почал Киэра Бух Элчу Темин. Форум Дикмайдю финансовый дэр Долхаттарш Дизреда федеральный регион Шкара Эдала органи векалш Волших Тухшел. Цю на программе Юкаю елхит тематический сессии Царц Дош Дизредирду почал финансовый дэр Михал Долхаттарш России декар рынках криптовалютиц долхал кепе далурахки. Дагдает халхар московский финансий форум даяхне шезарт айлхы талчшерат айху алчу сентября. Из юх хилдах уэттен финансий дек векалша пачхалк экономик той рехул мехал хатташ дисведара церист якара некш карур. Чечен энергокомпания Гоузанч Буягинч Тулк Долдекаш Схагул Дарьехул Болбол системно дахош. Карачера Барбатанчуа Судек Тесна Елх Эзерсов Сюд Сацам Хобай Шоу Сгэ Примиллион Цахоч Сюман. Компания Сьериге Чуел Иск Ис Эзерсов Хилла. Цуюган абонент Шешент Ирс Хаделла Дезгэ Ди Миллион.

Леон Цакоч Дикар. Чечен энергогоузен чеш жигардахош профилактический болх бут дикар штэх дол чарц. Шеши хэна тук дол дикар схаца дэлэр тэхлу ниха, иш сха дэлэра ниха их дэрк тэ качош. Иш дюц дахар хэл шледер дол чарна пач халк деш дол чу гуэнх дэрк. Чечен энергос береги койк шеши хэна, шеши агинч тукэх дикар далуш хилхар.

чу тюэлла бренд. Бренд ши эзэр тгэй ёлхк асториэхул. Кашта сарда дуэлэйн хэлэрха эйтэн регион мох экономика киора министерству. Премий дахуашу регионер чу брендыш на годарэхул ёлчу программиц дуэш. Из кечиню ночи республики мох экономика киора министерству Россий Федерации президент динчут эдиллэрц дуэш. Кашта сарда дуэлэйн дуэт тэхэн дуэрзурду тгэй ди алчу сентября. Мероприятие дая гаро таруолурю предприниматель Югарылу регион Киория Дешдерг Доуза Мехал социальный проект Шнагода. Жамая Билгал Ерю Тюэлла Пхи Бренд. Толым хошын соуғчыдар церемония Дагурю Сьолжгала Карарч Бетта Тгэй Иссылхча. Наже юрт муниципальный коштарчу полицейский чу халгарметке акин дагистанер чу кас

полиции сержант Гурманаев Мансур. Ваймах койок вялер куздгэ койт килни халёвчу юзэлли кепях. Коусам лерин бэр Дагестанер чу ФСБ, у ФСБ белгдэ кышкоуч деш кэлгэнчу сотрудники ЕСН. Студия Эр Абдулмуслимова Саня, Тадик Юэлш Махкой, Маршайл.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда.

самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм

Блин, выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8 989 933 84 55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.

0: жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски,

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Ежедневно в новостных сводках мы слышим о людях, которые лишились своих сбережений из-за телефонных и интернет-мошенников. Преступность стремительно уходит в цифровую среду, и бороться с ней привычными методами становится все сложнее. Насколько остро проблема?

0: IT-преступление стоит сегодня в Чеченской Республике, какие схемы мошенничества сейчас наиболее популярны и, самое главное, какие правила цифровой гигиены нужно соблюдать, чтобы не стать потерпевшим. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем в нашей студии Инна Соколова, старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД по Чеченской Республике. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Инна, ну насколько остро сегодня стоит проблема преступлений в сфере информационных технологий в Чеченской Республике, если сравнивать с прошлым годом, наблюдается ли рост числа таких заявлений?
1: Вы знаете, рост не наблюдается. На мой взгляд, конечно, благодаря вот активной очень профилактической работе, которая проводится всеми средствами массовой информации, правоохранительными органами, банками, учебных учреждениях. Ну, сейчас сами понимаете, только утюг об этом не говорит. Преступления, они даже вот как бы идут на уменьшение, на мой взгляд. Вот сейчас, знаете, очень часто, не очень часто, а вот встречаются случаи, когда человек обращается, а в отношении него было совершено вот такое вот преступление, допустим, несколько лет назад. Вот он посидел, подождал, подумал, ага, почитал, вот идет борьба с киберпреступностью, может, вот и мне сейчас помогут. И уже тогда обращается в правоохранительные органы с заявлением по преступлению, которое совершено несколько лет назад. Прям такого роста я бы не сказала. Это все-таки стабилизировала ситуация. Вот проводится, я так понимаю, вот работа и с пожилым населением.

0: Скажите, пожалуйста, какие мошеннические схемы сейчас, скажем так, в топе? Слышала, что используют нейросети для имитации голосов родственников, там звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, госуслуг.
1: Ну вот именно в нашей республике вот по таким голосовым сообщениям якобы от родственников такого вот как бы это оно
0: не распространено,
1: я не слышала. Звонки из банков, из ФСБ, что там сейчас снимают большую сумму с ваших счетов, надо немедленно переводить на безопасные счета, там диктуйте все сразу коды, называйте цифры. Вот такое, конечно, еще есть. Социальная инженерия, она присутствует. Обычно человека обрабатывают, может участвовать вся группа, там как от сотрудника банка, потом туда же подключается сотрудник охраны этого банка.
0: То есть это не один человек?
1: Нет, не один. Там у них такие, знаете, мини-спектакли. Там же могут быть тут же и сотрудники полиции подоспеть на помощь, или для убедительности ФСБ. Это всегда звучит как-то так солидно, производит впечатление. Могут, опять же, звонить, представляться, что у вашего близкого случилась неприятность, срочно нужны деньги на операцию, я сотрудник ГИБДД, ДТП, то бишь сообщают те страшные сведения, которые человека просто потрясают первые минуты, он даже в себя от ужаса прийти не может, конечно, за своего близкого, за ребенка переводятся и деньги, и говорятся все мыслимые и немыслимые реквизиты. В общем, играют в основном на эмоциях, на внезапности. Звонки могут поступать в вечернее время, когда человек расслаблен. В общем, в неурочный час. Обычно там связь, когда идет, говорится с человеком, который вот близкий, пострадавший, там обычно какие-либо помехи. От ужаса кажется, что да, это вот как раз голос дорогого и любимого человека.
0: А вот в чем главная специфика, сложность расследования вот таких дистанционных преступлений? Ну, ведь очень часто преступники, скорее всего, находятся за пределами региона, а может быть и страны.
1: Вот в этом-то и вся сложность. Определенные схемы, по которым вот, да, деньги получаются, переводятся на ряд банковских карточек, реквизитов. Потом вот сумма эта разбивается, частями передается в том направлении, в котором нужно преступнику. Я не могу сказать, что такие преступления не раскрываются. Они раскрываются и в суд направляются. Допустим, было объявление на Авито, наш житель нашей республики купил квадроцикл, он перечислил деньги. После перечисления продавец перестал выходить на связь, естественно, никакой квадроцикл не был получен. Вот. Молодой человек обратился в полицию, установили этого продавца, житель средней полосы России был. Дело направлено в суд, ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Преступник получил заслуженное наказание, поэтому такие случаи есть. Самое главное, вот надо своевременно обращаться в правоохранительные органы, вот, сохранять все контакты, там данные о переводах, чтобы вот было чем оперировать.
0: А вот если человек, предположим, понял, да, что продиктовал код из СМС, и ну, явно что-то не то, что это явно мошенники, какими должны быть его действия в первые минуты?
1: Первые минуты незамедлительно блокировать карты с

0: соседские связи, люди привыкли доверять друг другу. Как правильно отказать, если все-таки в мессенджере пишет в кавычках родственник или коллега с просьбой срочно одолжить денег? Как все-таки экологично и быстро проверить эту информацию?
1: Вот тут вы очень, знаете, очень хорошо вот что задали такой вопрос. Что касается нашей республики, тут очень добрые и доверчивые люди.
0: То есть чаще всего скидывают сразу даже?
1: Да, если это родственник, причем родственник может быть даже там 10-го колена, если вы вот понимаете, о чем я. Вот этот вот родственник, он обязательно получит запрашиваемую сумму. Вот эта особенность, я прям подчеркиваю его.
0: Играет на руку.
1: Играет на руку только преступникам. Пожалуйста, никогда не стесняйтесь все-таки уточнить, действительно ли ваш родственник просит деньги. Постарайтесь связаться с ним. Если, допустим, он не выходит на связь, свяжитесь с теми, кто, с кем он больше контактирует. Потому что настолько часто именно попадаются, они даже, знаете, считают как бы своей обязанностью, к нему обратился человек, он обязан помочь. Это, конечно, замечательное качество, оно иногда пагубную роль играет, и для мошенников это вот просто находка. Если вот
0: все-таки
1: он
0: лучше перезвонить, да?
1: Да, все-таки перезвонить, убедиться, и только потом помогать. Вот. А так сразу вот переводить деньги, да ни в коем случае. Там несколько минут, даже полчаса ничего уже не решат. Убеждайтесь, что просит именно тот, кто кем представляется, и только после этого переводите деньги, пожалуйста.
0: Инна, расскажите, пожалуйста, о профилактической работе, которую проводит МВД по Чеченской Республике, чтобы предупредить граждан, помимо таких интервью, которые мы записываем сейчас.

0: домашнее задание, чтобы они, когда пришли домой, провели такую беседу со своими родителями, бабушками, дедушками, соседями, с теми, кто мало выходит из дома, предупредили их и рассказали о встрече вот сегодняшней с сотрудниками правоохранительных органов. Вы знаете, дети всегда очень отзывчивы на вот такие вот задания. И когда приходим повторно, они так гордо заявляют, кто с кем побеседовал, что рассказали. Дети же у нас активные пользователи интернета, и они тоже слышали о таких случаях мошенничества, поэтому с ними очень интересно общаться. Им рассказываешь, они тебе тоже расскажут пару историй, поэтому вот такой вот диалог, и через живое общение дети хорошо воспринимают такую информацию и делятся с ней в свою очередь.
1: Подводя итог нашей беседы, назовите, пожалуйста, три главных правила цифровой гигиены, которые должен соблюдать каждый радиослушатель, чтобы вот в качестве потерпевшего с вами не встретиться.
0: Храните свои персональные данные, будьте бдительны. Ваша собственность в ваших собственных руках. Только если вы поступите как-то неосторожно, только тогда вы можете лишиться своих сбережений.
1: Инна, спасибо вам большое. Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас в студии была старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД по Чеченской Республике Инна Соколова, и обсуждали мы профилактику преступлений в сфере информационных технологий. На этом мы прощаемся. До свидания.
0: До свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт.

0: то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Грозный.FM. Другого не надо.
0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссии невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости.
0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами.

0: Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и

0: профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Рога лося очень чувствительны. Они пронизаны кровеносными сосудами и нервами, что помогает ощутить даже самое легчайшее прикосновение. У зубатки вкусовые рецепторы по всему телу. На лапах всех хищных птиц только по 3 пальца. Кошачьи ходят так, что задними лапами они наступают почти ровно в то же место, куда ранее наступали передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или как еще их называют конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата.

0: Телефон 8-963-589-99-99.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дропперами.
1: Закрома Родины.
2: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
2: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической

0: в августе, следом идет Toyota 56 800, а замыкает тройку Kia 30 500 проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для

0: фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: России.
1: Маршал Душегладу Алыш Керлнышк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елин пневмокаркас не манеш хрилчметте. Мероприятие да лучшего вымех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хирбол чу чемпионе тару хирю алым хилмаш дюэзн дотш тренировк шдая. Манеш жоғалы цхабайт метр хирю шуарал. Езд метр. Угре лекметтик тэвэр метр. Манеж угре кэзик атгэ и чэрн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цунха жиргю халхарч президент Раси Турпалхоч Кадыров амат хажи цархиул региональный югарали фонд. Нохчи республике мэгдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергонях латошхылар бахандолш кэшю спорта инфраструктур. Футбольник Эйлен Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Дагласер и за халхар официальное мероприятие Ваймехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Дагласню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергоне Яснири. Ваймехдеца Кадыров Рамзан Хелч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш Кертник Хаклушдар Ваймехда Хорж на Хатсун Тесенчу Рекордни Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделовой Мехдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: На самом деле доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику, как и строить дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы, народ растет, рождаемость у нас самая высокая, команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
4: А как выборы прошли, Рамзан?
3: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было и никаких нарушений не было.
1: Дагдает ногчи республики Бахар Хоша езд эсн дина, езд при процент эзн штаделлир ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш Сюд Приставыш Цхан Рогер Хилла Сюл Жгала Чушех Мансуровский Ошта Декаре Болчейра Адресышт. Шей Арбоулере Цхабай Шоуст Абонент Волч Хилла Юш. Царн Хорана Текачейна Ягинчу Газах Долу Шентир Декарш Шешехейна Дадалдис Шхиллар. Цаболч Абонент Ша Царг Дадилла Шеш Ягинчу Газах Дол Ахч. Иштбахар Хошн Текачейна Октябрь Бет Халхар Чи Дюнна, у сами коммунальные хаштег болма халбол шхилер, хаэтин елх процент экет шхилер газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леренчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкшнюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урилщу октябрь бе Талхарчерц хайт толче халёлчхан. Иха амбина Леренчницкой университет. Сигахыл ес шкепе яло шук Оусамма упражнений шда урил зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром Меттигышка, то еще авиационная техника. Осам дэкшхой алшую, мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтул шергю халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Цархюл региональный угоралли фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Нохчи республики физической культуры спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Кадыров, Рамзан Кюг Яздин, Техиндол Чуч Оуршка Яздиндол Кост. Рамзан Футбол Академии Дука Шершка Бол Бешу Помдол Кегерхой Билгал Беш. Инца Хирбол Чуч Чемпионе Тарухирю Алам Хилмаш Дюзендотш Тренировка Шдая. Мне жоха лацхабайт метр хирю шуралы езд метр. Угре лекметтик тэвэр метр. Манеж угре кезик атгэ и черн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование системы. Цун хаджиргю халхарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат хажиц архиол региональный югарали фонд. Нохчи республике Мехгдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергонях латошхылар бахандолш кюшю спорта инфраструктур. Футбольник Эйлен Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Дагласер и за халхар официальное мероприятие Ваймехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Дагласню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергоне Яснири. Ваймехдеца Кадыров Рамзан Хелч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш Квертник Хаклушдар Ваймехда Хорж на Хатсун Тесенчу Рекордни Кажнях. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделовой Мехгдек Хаттер.
1: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
2: Ну, на самом деле, доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет, рождаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
3: А как выборы прошли, Рамзан?
2: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было и никаких нарушений не было.
0: Дагдает ногчи республики Бахар Хоша езд эсн дина, езд при процент эзн штаделлир ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш Сюд Приставыш Цхан Рогер Хилла Сюл Жгала Чушех Мансуровский Ошта Декаре Болчейра Адресашт. Шей Арбоулере Цхабай Шоуст Абонент Волчу Хилла Юш. Царн Хорана Текачейна Ягинчу Газах Долу Шентир Декарш Шешехейна Дадалдис Шхиллар. Цхаболч Абонент Ша Царг Дадилла Шеш Ягинчу Газах Дол Ахч. Иштбахар Хошн Текачейна Октябрь Бет Халхар Чи Дюнна, у сами коммунальные хаштег болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент текет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леренчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкшнюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урилщу октябрь бе Талхарчерц хай толче халёл чхан. Иха амбина Леренчницкой университет. Тигахыл ес шкепе яло шук Оусама упражнений шда урил зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром Меттигышка, то еще авиационная техника. Осам дэкшхой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулшергю халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиол региональный угоралли фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Нохчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен пневмокаркас не манеш хрил чмете. Мероприятие да лучшего в мех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпиони тарухирю алам хилмаш дюзн дотш тренировк шдая. Манеш жохала цхабайт аметр хирю шура. Езд метр. Угре лехметик тре вар метр. Манеж угре кезик атре и черн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хаджирю халхарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хаджиц Архиол региональный уралий фонд. Ногчи республики Амехдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергоня латошхалар бахандолш кюшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Даглацер из-за халхар официальное мероприятие Ваймех Дас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Даглясню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергони Яснири. Ваймех Деца Кадыров Рамзан Хелч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш Кертник Хаклушдар Ваймех Дахорш на Хатсун Тесничу Рекорд Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделлевой Мехгдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: Ну, на самом деле, доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность. Уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего. Мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет. Признаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая. Я уверен, что справлюсь.
4: А как сейчас выборы прошли, Рамзан?
3: Выборы прошли успешно. Никаких замечаний, жалоб не было. И никаких нарушений не было.
1: Дагдает ногчи республики Бахархоша, езд эт эсн дина, езд эп хи процент эзн штаделлир, ваймех дена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставыш цхан роги эрхилла сюл жгала чушех мансуровский кошта ди кареб болчейра адресышт. Шей арбоулария цхабай шоуст абонент волчу хилла үш. Царн хорана текачейна ягенчу газах долу шейн тир ди карш шешехейна дадалдиз шхиллар. Ца болчу абонент ша царгит адилла шеш ягенчу газах долу ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна, у сами коммунальны хаштых болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент текет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леренчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкш Нюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урелщу октябрь бек Талхарчир цхайт толчи халёл чхан. Иха амбина Леренчницкой университет. Цигахыл ес шкепе яло шук Оусама упражнений шда урел зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром не меттигышка, то ещё авиационная техника. Осам дэхшой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махаду шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулх шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хаджиц Архиол региональный уралий фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Ногчи республики физический культур

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен Пневмокаркас не манеш хрил чметте. Мероприятие да лучшего в имех да Кадыров Рамзан. Капсули чуахилы Кадыров Рамзан кюг яздин, техин дол чуч урышка яздин дол кост. Рамзан Футбол Академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпионе тару хирю алам хилмаш дюзн дотш тренировкш дая. Манеш жохала цхабайт метр хирю шура. Езд метр. Угре лекметтик тэй вар метр. Манеж угре кэзик атэй и чэрн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хажиргю халхарч президент России Турполхоч Кадыров Амат хажиц археол региональный уралий фонд. Ногчи республики Амехдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергонях латошхалар бахандолш кэшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Дагласер и за халхар официальное мероприятие Ваймехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Дагласню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергони Яснири. Ваймехдеца Кадыров Рамзан Хелч Амелия регион телерадиокомпании Хами агентстве журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш. Кертник Хаклушдар Ваймехда Хорж на Хатсун Тесенчу рекордни Кажних. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Делевой Мехдек Хаттер.
2: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
3: На самом деле доверие народа — это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность. Уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего. Мы будем строить республику, как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет. Рождаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая. Я уверен, что справлюсь.
4: А как сейчас выборы прошли, Рамзан?
3: Выборы прошли успешно. Никаких замечаний, жалоб не было. И никаких нарушений не было.
1: Дагдает ногчи республики Бахар Хоша езд эт эсн дина езд эт при процент эзн штаделлир ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставыш цхан роги ирхилла сел жгалар чушех Мансуровский кошта декаре болчейра адресышт. Шей арбоулария цхабай шоуст абонент волчу хилла үш. Царн хорана текачейна ягенчу газах долу шентир декарш шешехейна дадалдейс шхиллар. Цаболч абонент ша царгит адилла шеш ягенчу газах дол ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна, у сами коммунальны хаштых болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент текет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу хол шнюгарч оусамна парашютный спорта России Кубка финална бешбол кечмаш. Мероприятие шда урёлщу октябрь бе тхалхарчир цхайт толчи халёлчхан. Иха амбина Леринчницкой университет. Цигахыл ешь кепе ялошу оусама упражнениш да урёл зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром не меттигышка, то ещё авиационная техника. Осам дэкшхой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень.

Махадошхирю электронный судьхой система. Мероприятие в Оуштолшерге Халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажиц Архиол региональный горалли фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Ногчи республики физической культуры спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня мы возвращаемся к теме Великой Отечественной войны, но если более конкретизировать, к теме обороны Кавказа, к тому периоду войны, которую принято называть битвой за Кавказ. В своих ранних передачах мы неоднократно обращались к этой теме, но мы были в основном сосредоточены непосредственно на боевых действиях. Сегодня мы постараемся затронуть еще один аспект

0: вот этой действительно колоссальной эпопеи, мы поговорим сегодня о трудармии, то есть о многих тысячах людей, которые обеспечивали фортификационные сооружения, строительство фортификаций, строительство дорог, траншей, много всех пунктов логистики, которые непосредственно обеспечивали возможность нашей армии вести, эффективно вести боевые действия. В нашей студии сегодня руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Мовла Сатаевич Гайраханов. Мовла, добро пожаловать в эфир.
1: Здравствуйте.
0: Мовла, мы неоднократно обращались вот к этой теме. В последние годы, вот в последнее время, я замечаю, что стали довольно часто называть битву за Кавказ периодом войны, который незаслуженно обделен должным вниманием. Были такие ключевые моменты Великой Отечественной войны, которые там буквально 40-х годов очень подробно освещались. А вот непосредственно битвы за Кавказ как-то уделялось, наверное, не то что малого внимания, ни в коем случае. По крайней мере, складывалось такое впечатление, что уделяется меньше внимания, чем остальным периодам, не менее важным периодам Великой Отечественной войны. А что касается трудовых армий, вот этого колоссального количества людей, которые действительно проявили героизм, самоотверженность, порой граничащую вот с ведением боевых действий, вот об этом, с моей точки зрения, говорится крайне мало. Что вы скажете об этом?
1: Да, действительно, вот период боевых действий на Кавказе, он как бы не входит вот в ключевые темы обсуждения. Мы знаем, что в Великой Отечественной войне была битва за Москву, была Курская битва, была Сталинградская битва, была блокада Ленинграда. Вот это темы, которые, в принципе, в основном приковывают к себе внимание всех исследователей этой войны. И мы видим много телевизионных передач, радиопередач, много публикаций по этому поводу. Битва за Кавказ, она на этом фоне как бы отошла на второй план, хотя по своей значимости, по стратегическому значению, сам наш ключевой противник, руководитель Германии Адольф Гитлер говорил, что если он не доберется до нефти Кавказа, он вынужден будет эту войну остановить. То есть практически он признавал, что если он не завоюет Кавказ, он войну проиграет. Здесь в первую очередь находилась кровь войны, нефть. Он стремился к этой нефти. Уже с первых дней войны было понятно, что он устремится на Кавказ.
0: Я хотел бы вот уточнить, что в 40-х годах сибирские месторождения еще не освоены, не открыта нефть. Туркменская нефть, она крайне мало была освоена. В основном, вот что называется, и горюче-смазочные материалы, и всевозможные вот другие компоненты нефтяные доставлялись с Грозного и с Баку. Была майкопская нефть, но эти месторождения были заняты Гитлером.
1: Да, действительно, практически вся страна обеспечивалась бакинской и грозненской нефтью. И уже с первых дней войны было понятно, что нужно мобилизовать все ресурсы, не только военные, но и трудовые ресурсы для защиты страны. И уже в июне 1941 года выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении, который регулирует деятельность трудовых организаций в условиях войны. То есть это первый такой документ, который говорит о трудовой мобилизации. А самого понятия «трудовая армия» в правовом поле Советского Союза не существует. Нету этого понятия. А ни одного документа мы не найдем, в котором говорилось бы о создании трудовой армии. Этот термин перетек из времен гражданской войны. В то время существовала революционная армия труда, и в простонародье ее называли трудармия, трудовая армия. И те, кто был мобилизован на трудовые работы, они начали себя сами называть трудармейцами. И вот этот термин прижился, сейчас он вошел и в историю, и в обиход. И мы как-то его и так и называем, но практически нету ни одного правоустанавливающего документа по этому термину. Говоря о Чечене-Ингушетии и вкладе

0: наших дедов в трудовую деятельность в период Великой Отечественной войны, я бы условно разделил эту деятельность на 5 этапов. И нужно немножко, опять-таки, рассказать предысторию. Вот с началом Великой Отечественной войны у нас на Украине проживало очень много этнических немцев. Немецкая Германия напала, а там на рубежах очень много людей находится, живут, трудятся, служат в рядах рабочей крестьянской Красной Армии. И тогда первый вышел указ о трудовой мобилизации немцев. Их уволили из рядов вооруженных сил, те, кто служил. А тех, кто жили на тех территориях, которые немцы не успели оккупировать, оттуда всех немцев изъяли. И из них создали строительные батальоны. То есть это как бы и армия, и не армия. А потом эти трудовые батальоны расформировали, и немцев причислили к различным ведомствам. У них статус поменялся. Советский Союз еще тогда не знал, как себя вести в отношении людей, которых изначально подозревали в лояльности к противнику. Это в первую очередь этнические немцы. Их распределили по министерствам, ведомствам, и часть их попала в распоряжение ГУЛАГа, место, где люди отбывают наказание, ведомства, которые регулируют вот эти отношения с заключенными. И к ним в этих местах стали относиться как к заключенным. То есть те, которые попали в систему ГУЛАГа, они жили в закрытых барачных помещениях, вокруг выставлялась охрана, вышки, то есть выдавались те же самые пайки, как и заключенным. Но им еще устанавливались такие повышенные трудовые нормы. Вот первый прототип трудовой армии – это армия, куда были призваны немцы. Если они совершают побег, то они считаются не просто заключенными, совершившими побег, они считались дезертирами, и в отношении них применялись те же самые меры наказания, вплоть до расстрела, что и к дезертирам из рядов советской армии, рабочей крестьянской Красной
1: армии. Я так понял, применяются вот все ограничения, которые применяются к заключенным. Без права передвижения, да. Обязательная регистрация по месту жительства и прочее.
0: Нет, они уже находятся как бы в местах заключения. Они изначально находятся, их охраняют, они не имеют права выходить за пределы этого учреждения.
1: Ограниченное передвижение, да. Все это, да?
0: Им выдается вот именно тюремная норма питания. Но если они совершат побег, их считают как дезертировавшим из рядов рабоче-крестьянской Красной армии. Вот такое было к ним отношение. Потом уже эта армия начала расширяться, туда начали вовлекать жителей Поволжья. Там, мы знаем, была республика немцев в Поволжье. И вот эта трудовая армия из числа немцев, она уже превышала сотни тысяч людей. А то, что касается представителей других регионов, там трудовая армия уже создавалась по мере необходимости. Но там я еще упустил один момент. Если немцы, которые попали в распоряжение ГУЛАГа, то были те, которые попадали, например, в Министерство промышленности, в Министерство железных дорог. Там тогда они назывались наркоматами. Вот если они попадают в те наркоматы, то к ним относились как обычным людям, которые работают. Ну, они были лишены вот такого питания, обмундирования. Очень проблемно было с шансовым инструментом. То есть они уже сталкивались с проблемами другого рода. Они очень сильно голодали, у них одежда была изношена, но их никто не охранял. Но если они совершат побег с места работы, то в отношении них тоже действовали те же самые нормы. Они считались дезертирами. Вот такая предыстория создания, такая предыстория трудовой мобилизации. Когда еще в 41-м году было понятно, что войска вермахта двинутся на Северный Кавказ, и здесь пошла первая трудовая мобилизация. Она предусматривала создание вот единого комплекса оборонительных сооружений, начиная от Краснодарского края и заканчивая Дагестаном современным до побережья Каспия. И во всех регионах началась трудовая мобилизация. До этой мобилизации в Чечене и Ингушетии была другая насильственная мобилизация, про которую любят говорить наши противники. Очень много мы увидим публикаций в сети интернет именно про это.

эту мобилизацию, сеть очернения чеченцев и ингушей. Но вот про остальные четыре этапа мобилизации они как бы забыли и молчат. Но их было вот таких пять этапов условно, то я их разделяю. Первый этап это был, когда в 1941 году прямо с улиц людей хватали и отправляли насильственно для проведения работ на территорию Украины и Ростовской области. В связи с тем, что в 1941 году все наше трудовое население работало в сельском хозяйстве, в промышленности, в вооруженных силах находилось порядка 30 тысяч жителей Чечены и Ингушетии на период начала войны. И хватали тех, кто попадаются под руки. Это были старики, это были подростки, это были беременные женщины, это были больные люди. Вот цифра в отношении этих людей, она показывается в разных источниках по-разному. Кто-то говорит о 6 тысяч человек, кто-то говорит о 13. Ну, факт то, что счет идет на тысячи. И этих людей отправили в Ростовскую область. Мне посчастливилось, мы люди такого поколения, которым посчастливилось жить среди тех, кто участвовал в этих событиях. У меня, и вы его знаете, односельчанин Бабай Дадахов, он был в этой трудовой армии. То есть среди насильственно мобилизованных он тогда был подростком. И по дороге случилось так, что этих людей не кормили. Вообще не кормили. Железная дорога как функционировала? В первую очередь отправляли военные эшелоны, эшелоны с нефтью, с вооружением. Вот они стояли на станциях, на тупиках. Немецкая авиация интенсивно бомбила все, что приближалось к Ростову, все, что шло на Украину. И погибло очень много людей в дороге. Их не кормят. Естественно, те, кто их сопровождают, они люди военные, они знают, что... Если бомбят, оттуда надо уходить. Эти находятся в закрытых вагонах. Они погибают. Очень много людей погибло по дороге. Их не кормят, как я уже отметил. И какая-то часть в этой дороге рассеялась. Часть добралась до дома, часть погибли. Часть добралась, сами добрались до Ростова. Вот наш односельчанин добрался до Ростова. Цифра примерно условно приводится, что добрались до места назначения около 2000 человек. Об их плачевном состоянии узнают чечены Ингушетии, и туда выезжает комиссия во главе с Муслимом Гайрабековым. Они выезжают, они там находят своих земляков, истощенных, голодных, и часть людей они с собой возвращают домой. То есть они не способны на труд, они уже пережили много чего. А часть молодых людей, которые в состоянии работать, они там остаются и работают на территории Донбасса и Ростовской области. Очень много сейчас публикаций именно про вот эту первую трудовую мобилизацию из Чечены и Ингушетии. Там практически все были чеченцы и ингуши. Вторая волна трудовой мобилизации начинается вот при строительстве вот общих оборонительных сооружений от Краснодарского края до Дагестана. Туда, в эту мобилизацию, было привлечено представителей. В большинстве своем, опять-таки, чеченцы и ингуши, но там были и другие представители других народов. 32 тысячи человек привлечены, и они начинают создавать вот эти оборонительные сооружения. Сохранились воспоминания, они у меня записаны в книге «Эпизоды эпохи», именно про трудовую деятельность. В основном работы у нас проводились в Притеречи. И сейчас сохранился этот большой противотанковый дров. Он был в глубиной 3 метра, шириной 5-6 метров под отрогами Терского хребта. По всей республике он и сегодня сохранился, он идет. И люди, которые работали над сооружением вот таких защитных сооружений, их тоже не кормили. Их не кормили, их не одевали, их не обували. Они вечером возвращались в чеченские села. И что происходило? Я записал эти воспоминания. Их не найдешь ни в архивных источниках, нигде. Но мы знаем, что до периода начала Великой Отечественной войны, если у тебя в доме найдут Коран, это как минимум 5 лет лишения свободы. Так 10 лет. Если просто найдут Коран. Если узнают, что ты молишься, это тоже срок. Советская власть очень строго относилась к религиозным убеждениям своих сограждан. Но в тот период, когда началась война, вот эти люди приходили в села, и они что делали? У них были большие котлы, они их просто наполняли водой, становились на коллективную

0: молитву, и потом делали зикр, религиозный обряд, и никто их не трогал. Вот ночью под над селами вот этот дзикр, воспаление Всевышнего, это все раздавалось, это все, и никто их не трогал. А местные жители уже между собой распределили, чем эти котлы будут заполнять. Кто-то резал барашка, кто-то туда приносил муку, кто-то еще чего-то. Сами жили бедно, но вот этих представителей труд-армии они считали гостями своего села. И все село каждый вечер обеспечивало этих людей питанием. И не было ни одного дня, чтобы они оттуда уходили, чтобы котел, эти котлы не были наполнены.
1: Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что интерес, затронутый вот вами, вот, поднятый у наших радиослушателей, безусловно, повергнет их в определенные, подвергнет их определенному воздействию и побудит их для дальнейшего изучения этой темы. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо за предоставленную площадку, возможность пообщаться с радиослушателями.
2: Политика изнутри.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.